0: Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Cause I gotta have faith.
1: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.
2: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
3: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Радио Мегаполис.
1: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: В Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: В Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио Мегаполис 102.6 FM, в Самаре 7 часов 2 минуты, ясно за окном, сейчас плюс 7 градусов, днем до плюс 18-20 и без осадков. На радио Мегаполис новости, Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. Минпромторг ограничил параллельный импорт компьютеров и ноутбуков. Из перечня исключили иностранную компьютерную технику и запоминающие устройства. Изменения заработают с 27 мая, сообщает РБК. После этого импортеры больше не смогут легально ввозить технику ушедших из России брендов через третьи страны без разрешения правообладателя. Под ограничения попали в том числе Acer, Asus, Hewlett-Packard, Samsung, Intel, Kingston и другие. Также из серого импорта исключили электробритвы Braun и товары для ухода за полостью рта Oral-B. Эксперты убеждены, что это может привести к дефициту техники и росту цен. В Минпромторге ранее поясняли, что список параллельного импорта корректируют, если появляются российские аналоги или налаживаются поставки из дружественных стран. Самарская область вошла в список регионов, которым простят 2/3 государственного долга. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. В списке 21 регион. Общая сумма списания – более 114 миллиардов рублей. Самарской области простят около 21 миллиарда. Самарский суд оштрафовал оператора центрального автовокзала Самары на 250 тысяч рублей. Проверка выявила нарушение требований транспортной безопасности. Не работали системы видеонаблюдения и группы быстрого реагирования. Также на автовокзале работали лица, которым запрещено это делать по закону. Компания «Евразийская корпорация автовокзалов» должна устранить недочеты. Житель Самары стал жертвой мошенников при покупке автомобиля из Китая. Он нашел сайт, связался с продавцом и перевел 1,5 миллиона рублей. Обещали, что автомобиль пройдет таможню и прибудет через 3 месяца. Но продавец исчез. 37-летний мужчина обратился в полицию. Оказалось, что сайт был фейковым. Возбуждено уголовное дело. 5 детсадов Тольятти получили новые интерактивные логопедические столы. Современное оборудование – это разработка компании «Монтеграция», резидента технопарка «Жигулевская долина». Предприниматели передали дорогостоящие столы школьным учреждениям безвозмездно. «Жигулевская долина» входит в топ-3 национального рейтинга технопарков. Свои инновационные проекты в Тольятти развивают 320 технологических компаний. Apple отказалась от своего шлема смешанной реальности. По данным издания MacRumors, корпорация признала Vision Pro неудачным продуктом, так как он не вызвал интереса у покупателей. Даже после выхода шлема на мощном процессоре спрос на него оказался слабым. Отмечается, что теперь Apple сосредоточится на создании умных очков с поддержкой искусственного интеллекта. Шлем Vision Pro вышел в 2024 по цене в $3,500. С момента релиза было продано около 600 тысяч устройств. Среди причин неудачи эксперты называют высокую цену, большой вес и непонятное назначение устройства. Доллар на сегодня 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей и 27 копеек.
2: Спонсор прогноз погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня ясно будет, без осадков, ветер западный, 3,8 метров в секунду, температура днем до плюс 21-23 градусов. Сейчас в Самаре плюс 9.
4: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
5: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио Мегаполис.

Мегаполис. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Прекрасного вам начала дня вместе с музыкой, которую мы любим, на радио Мегаполис 103.6 FM. 7 часов 12 минут в Самаре. Вторник, на календаре 5 мая. На улице сейчас ясно. Плюс 9 градусов, обещаю, днем. Да плюс 21-23, это как минимум. Осадков не предвидится. Что астрологи обещают на этот день, мы послушаем в ближайшие 5 минут на 103.6 FM. Сейчас дорожная сводка на радио Мегаполис. По данным Яндекс.Карт, движение в Самаре загружено всего на 2 балла. Дороги почти свободны, крупных пробок пока что не скопилось. Счастливого пути.
1: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.

0: 7 часов 17 минут в Самаре, радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего. Разнообразие физической активности – верный путь к долголетию, выяснили ученые. Об этом подробно в предстоящие 5 минут на 103.6 FM. А сейчас на радио «Мегаполис» Анна Романова и гороскоп на вторник.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, не рассчитывайте на то, что вам поможет обаяние. Эмоции будут сдержанными, восторгов по поводу вашей деятельности не предвидится. Тельцы, возможно, изменение правил или планов в профессиональной среде. Придется разбираться с новыми бумагами или предписаниями. Близнецы, кадровые перестановки или изменения в составе семьи могут вызвать замешательство. Не показывайте особо своих чувств. Раки. Поставленная ранее задача может казаться невыполнимой. Придется пересматривать стандарты качества или уровень сложности. Львы. Вы можете столкнуться с ненадежностью техники или людей. Лучше бы проверять все самостоятельно, не рассчитывая на других. Девы. Важные дела лучше планировать на утро. К вечеру ваша энергия и рабочий настрой могут полностью улетучиться. Весы. Будет много неясного. Конкретные планы по факту окажутся примерными и расплывчатыми. Скорпионы. Возможны сомнения, связанные с важными для вас вопросами. Вы ощутите себя в начале переходного периода. Стрельцы. Чем меньше вы планировали, тем лучше. Придется ориентироваться на обстановку в реальном времени. Она может меняться. Козероги. Вам может не хватить навыков или уверенности для сложного и просто нового дела. Лучше делегировать подобные дела профессионалам. Водолеи, ваши дела могут оказаться в подвешенном состоянии, однако не стоит переживать, здесь поможет только ожидание. Рыбы, любые дела будут сопровождаться риском иллюзий и неверной оценки ситуации. Не стоит обольщаться блестящими надеждами.
4: Радио «Мегаполис». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Бодрящий и свежий хит от Бруно Марса «I Just Might» на радио «Мегаполис». Всегда хорошая музыка. В Самаре 7.22. Пора Катю Григорьеву послушать на 103.6 FM.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Хорошие новости для тех, кто любит разнообразие, по крайней мере, в тренировках. Исследование в журнале BMJ Medicine подтвердило, разнообразие нагрузок для долголетия важнее, чем их интенсивность. Ученые 30 лет наблюдали за группой из 170 тысяч человек. Главный вывод – если вы миксуете разные виды активности, риск преждевременной смерти падает на 19%. Причем этот бонус вы получаете дополнительно к общей пользе от спорта. Проще говоря, чередовать прогулки, падл, тренажеры и работу в саду выгоднее, чем просто бегать на дорожке. По цифрам, ходьба снижает риски на 17%, игровые виды спорта вроде тенниса на 15%, а силовые тренировки на 13%. Даже подъем по лестнице вместо лифта дает ощутимые 10% в копилку долголетия. Интересен и потолок пользы. В неделю достаточно физической активности, которая эквивалентна 5 часам быстрой ходьбы или 2,5 часам интенсивного бега. Все, что сверх этого, на продолжительность жизни почти не влияет. Какой итог? Не нужно рекордов. Чтобы снизить риски заболевания сердца и сосудов, достаточно не давать организму привыкнуть к однообразию. Прогулка сегодня, бассейн завтра и немного физической работы в выходные. Это и есть научно обоснованный план на долгую жизнь.
0: А наш план на ближайшие 20 минут – любимая музыка нон-стоп. На радио «Мегаполис» прервемся разве что на прогноз погоды пару песен спустя.

0: На радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре ясно сегодня будет. Дождя не обещают. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Температура днем плюс 21-23 градуса. Сейчас в Самаре плюс 12.
1: Самара 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: 7.42 в Самаре на радио Мегаполис «Золотые хиты» вашей компании. Дмитрий Рожков, приятнейшего утра вам на календаре, вторник, 5 мая. Какое знаковое событие в истории российского телевидения произошло именно в этот день, в 1995 году, Катя Григорьева расскажет примерно через 5 минут на 103.6 FM.
1: Реклама. Саженцы, саженцы, саженцы. Зимостойкие яблони, груши, черешни, абрикос. Разные сорта клубники, малины, смородины, голубики. Ждем вас ежедневно. Город Кинель, улица Новаторная, 5. Кинельский питомник «Удачная сотка». Есть доставка. Кинельпитомник.ру.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: утро с окном.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Дом обоев «Этелика» поздравляет всех с праздником весны и труда и днем Великой Победы. С 1 по 12 мая действует праздничная скидка 15%. Новосадовая 321, Гагарина 5, станция метро «Московская». Подробности акции уточните в магазинах и на сайте «Этелика.ру». Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Пора снова рассказать о ситуации на дорогах Самары. По данным Яндекс.Карт на 3 балла, они сейчас загружены. Самые серьезные затруднения на заводском шоссе от проспекта Кирова до Земица. На 22-го подъезда от стакады через железную дорогу до заводского шоссе на улице Победы от Металлистова до проспекта Кирова. А еще на московском шоссе от Потапова до Аврора.
3: Радио «Мегаполис». Самара 103.

0: And don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: На радио «Мегаполис» музыка, которую мы любим. В Самаре 7 часов 47 минут. Катя Григорьева прямо сейчас с нами на радио «Мегаполис».
2: Всемирная история.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: 5 мая 1995 года в МХАТ имени Чехова в Москве состоялась первая церемония вручения российской национальной телепремии ТЭФИ. В этот день бронзовые статуэтки «Орфея» получили в числе других телеведущие Леонид Якубович и Николай Сванидзе. Специальный приз был присужден Владиславу Листьеву посмертно. Дизайн статуэтки «Орфея» разработал легендарный Эрнст Неизвестный. Он объяснял свой выбор тем, что персонаж мифов Древней Греции победил ад своим искусством и искренностью. Статуэтка изображает Орфея, разрывающим себе грудь и играющим на струнах своей души. Согласно мифу, боги разрешили искусному певцу спуститься в подземное царство и забрать возлюбленную Эвридику. Правда, Орфей не довел дело до конца. Выходя из ада, он, вопреки совету, оглянулся и лишился возлюбленной навсегда. Аббревиатура ТЭФИ расшифровывается как «телеэфир». А вот к псевдониму известной писательницы начала 19 века Надежды Лохвицкой ТЭФИ премия отношения не имеет.
5: Радио «Мегаполис».

0: Спасибо.
1: Самаре 7 часов 59 минут, на радио Мегаполис. Дальше свежие новости и прогноз погоды. А сейчас послушаем на радио Мегаполис музыку, понятную без слов.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 8:02, на улице сейчас ясно, плюс 13 градусов днем, плюс 21-23, без осадков. Новости на Радио Мегаполис, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Россия объявила перемирие 8 и 9 мая и пригрозила ракетными ударами по центру Киева при попытке атаковать Москву в День Победы. Об этом заявили в Минобороны. Ранее о планах России объявить перемирие в честь 9 мая заявлял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В аэропорту Самары сняли ограничения на полеты. Согласно онлайн-табло, задерживаются вылеты самолетов в Екатеринбург, Анталью и Шарм-эль-Шейх. Отменен вечерний рейс в Петербург. На железнодорожном вокзале Самары сегодня днем встретят поезд Победы. Ретро-состав прибудет в час дня. Застать его на платформе можно до 16:30. На открытых платформах эшелона едет техника времен Великой Отечественной. Среди экспонатов танк Т-70, гаубица 39-го года, трофейный танк «Прага», легендарные «Катюши» и тематические вагоны. Накануне ретро-поезд сделал остановку в Тольятти. Выпускникам школ предложили дать возможность пересдавать ЕГЭ по всем предметам, а не по одному, как сейчас. Это позволит минимизировать стресс от испытаний, пишет ТАСС со ссылкой на заявление зампредседателя Общественной палаты Владислава Гриба. Он напомнил, что даже на Олимпийских играх в некоторых видах у спортсменов есть несколько попыток. Также и в вузах у студентов есть не только основной экзамен или зачет, но и две попытки пересдачи. Артем Дзюба получил травму задней поверхности бедра в домашнем матче РПЛ против Краснодара. Об этом сообщает пресс-служба Тольяттинского «Акрона». Футболист покинул поле на 57-й минуте встречи. Между тем, из больницы выписали полузащитника «Крыльев Советов» Ильзата Ахметова, получившего травму головы в матче 28-го тура против «Спартака», сообщает пресс-служба самарского клуба. На 72-й минуте футболист ненадолго потерял сознание в результате столкновения с защитником красно-белых Кристофером Ву во время борьбы за мяч. Его унесли с поля на носилках. Ахметову диагностировали сотрясение мозга. Позднее футболист заявил, что у него все хорошо и его состояние стабилизировалось. Пик метеорного потока майские акварида ожидается в ночь на среду. Это второй весенний звездопад, довольно продолжительный. Начался он 19 апреля и продлится до 28 мая. Источник метеорного потока – комета Галлея. Падающие звезды лучше наблюдать примерно с 2 ночи до 4 утра на безоблачном небе. Доллар на сегодня 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей и 27 копеек.
0: Прогноз погоды на радио Мегаполис. В Самаре сегодня солнечно, будет без осадков, ветер западный, 3,8 метров в секунду. Температура днем плюс 21-23. Сейчас в Самаре плюс 13 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис. Золотые хиты». В Самаре 8 часов 12 минут. В вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро. Вторник на календаре, 5 мая. За окном сейчас плюс 13 градусов и солнечно. Что за грандиозный праздник сегодня в Мексике, узнаем на 103.6 FM в ближайшие 10 минут.
1: Реклама. Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
2: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
1: Чудесные праздники для любимых в Самарском. Отдых, оздоровление, новые СПА-программы. В выходные действуют специальные предложения. Курортный отель «Самарский». С заботой о вас. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71. Акция действует до 10 мая. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
0: На радио «Мегаполис» информация о ситуации на самарских дорогах. Загружены они сейчас по данным Яндекс.Карт на 5 баллов из 10. Движение плотное. Крупнее всего пробки на Московском шоссе 22-го партсъезда до «Авроры», на Новосадовой, Советской армии до Глазной больницы, на проспекте Кирова от Старозагорода Московского шоссе, а также на Белорусское, завод «Нефтемаш» до Обувной.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре 8 часов 22 минуты. Послушаем прямо сейчас Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 5 мая в Мексике – это Синко де Майо, национальный праздник в честь победы мексиканских войск над Французской империей в 19 веке. Его иногда называют мексиканским аналогом Дня Святого Патрика. Гуляют мексиканцы шумно и весело. Улицы городов превратятся в море марьячи, танцев, пышных платьев и невероятной уличной еды. Главным блюдом этого года объявлено моле поблано – густой соус, где в основе перец чили и шоколад. Но шоколад горький. Он не дает соусу сладости, а придает темный бархатистый цвет и невероятную плотность вкуса. Моле поблано подают с нежной индейкой. В фортах Лоретто и Гваделупе, где и была та самая битва, вечером планируется масштабное световое шоу. На стены старых крепостей проецируют 3D-маппинг об истории мексиканской победы. Главным музыкальным событием станет выступление местной звезды Карлоса Риверы. Давайте мы немного послушаем, как звучит современный гибрид поп-музыки и музыки марьячи.

0: бинго с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Хочешь профлист дешево купить? Оптово-розничная база реализует профнастил «Некондицию» дешево. Огромный выбор некондиции на складе, а также новый лист под заказ. Телефон для связи 8-927-207-0077. 8-927-207-0077.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио «Мегаполис».

0: Продолжается невероятный вопрос на радио Мегаполис. Каждая шестая женщина и только каждый десятый мужчина предпочитают делать это онлайн. О чем может идти речь? 25-07-021, номер для ваших вариантов. Доброе утро, пожалуйста. Ваш вариант.
1: Доброе утро. Может быть, заказывать продукты с доставкой?
0: Отличная версия, но мне кажется, больше и чаще мужчины и женщины в современном мире сегодня делают это онлайн. То, о чем говорите вы, что-то другое ищем. Спасибо. Доброе утро. Вы что предложите?
2: Здравствуйте. А две версии можно?
0: Пожалуйста.
2: Первая версия может быть онлайн-покупки.
0: Так, а вторая?
2: Вторая версия — запись к врачу.
0: Обе версии прекрасны, но они мимо правильного ответа. Надо искать дальше. Спасибо. Отличного дня вам. Доброе утро, Ирина. Попытка номер два, прошу.
3: Доброе утро, Дмитрий. Делать покупки?
0: Это популярная версия. Вы не одиноки в таком предположении. Но прячется что-то другое. Доброе утро. Вы что скажете нам?
4: Доброе утро. Совершать покупки, например, билетов куда-нибудь.
0: Вы решили конкретизировать, но к покупкам это отношение все-таки не имеет. Другое, что-то скрывается в сегодняшнем невероятном опросе. Видимо, что-то менее распространенное. Подумаем, спасибо. Ну что, давайте поразмышляем еще, что же можно делать онлайн. Вот каждая шестая женщина и только каждый десятый мужчина предпочитают это делать именно таким образом. В интернете. Что же это может быть? 25-07-021. Звоните, удачи. Сейчас вернемся к любимой музыке на 103.6 FM.

0: 9:33 в Самаре, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего. Давайте послушаем сейчас краткий выпуск новостей на 103.6 FM, а потом вернемся к невероятному вопросу.
1: Здравствуйте. На Жигулевской ГЭС неожиданно изменили график сброса воды. Новым распоряжением Росгидро отменила запланированное на май уменьшение сбросов. Самарская область вошла в список регионов, которым простят 2/3 государственного долга. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. В списке 21 регион. Общая сумма списания – более 114 миллиардов рублей. Самарской области простят около 21 миллиарда. Сегодня в Самаре изменится схема движения. Исторический центр будет перекрыт с 4 часов дня до 11 вечера. Проезд будет запрещен по Галактионовской, Молодогвардейской, Чапаевской, Фрунзе, Красноармейской, Шостаковича и Вилоновской. Общественный транспорт изменит маршруты или приостановит работу. Международный олимпийский комитет приостановил деятельность специализированного комитета по киберспорту. При бывшем президенте МОК Томасе Бахе организация проводила собственные турниры по киберспорту и рассматривала возможность его включения в Олимпийские игры в будущем.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды. В Самаре сегодня будет солнечно, осадков не ожидается. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Температура днем до 23-25 градусов. Сейчас в Самаре плюс 17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис. Невероятный вопрос» продолжается. Каждая шестая женщина и только каждый десятый мужчина предпочитают делать что-то онлайн. А что именно? 25-07-021. Принимаю вариант по этому номеру. Доброе утро, как вы думаете?
1: Дмитрий, а со знакомством никак не связано?
0: А была версия про знакомство, кстати, ну там... назначают встречи онлайн. Ну, я думаю, что это можно было бы зачитать как правильный ответ, да, если бы речь была о онлайн-знакомствах. Другое что-то имеется в виду, все-таки что-то менее распространенное, судя по всему. Давайте подумаем. Доброе утро, а ваш ответ?
2: Да, я думаю, то, что это заниматься каким-нибудь курсом или спортом.
0: Курсом? Это вот что вы имеете в виду поконкретнее?
2: Ну, вот, например, какие-нибудь онлайн-курсы, либо по видеоурокам, либо по непосредственному видеообщению с самим преподавателем.
0: Ну, то есть какое-то доп. Образование, да? Получаю таким образом. Каждая шестая женщина и только каждый десятый мужчина предпочитают это именно так. Учиться, проходить какие-то курсы. Абсолютно правильный ответ на сегодняшний невероятный вопрос. Как вас зовут?
2: Илья.
0: Илья, поздравляю, молодец, разгадали. Невероятный вопрос сегодняшний. Получаете 2 билета в кинотеатр «Синема Парк».
2: Спасибо, до свидания. Я Илья с улицы Галактионовской, разгадал невероятный вопрос.
0: Завтра на радио «Мегаполис» после 9 утра новый невероятный вопрос я задам, который, может быть, разгадаете именно вы и тоже получите приз. Желаю вам удачи, участвуйте и побеждайте.
3: Реклама. Ковры премиум-класса на Карла Маркса 55.
4: А ты уже был в Маламутленд? Это первое место, куда приходит лето. Пока в городе слякоть, здесь уже сухо, солнце, животные и живая природа. Всего 30 минут от города, и ты в другом мире. Поехали встречать весну по-настоящему. Посещение без возрастных ограничений.
3: Дом обоев «Этелика» поздравляет всех с праздником весны и труда и днем Великой Победы. С 1 по 12 мая действует праздничная скидка 15%. Новосадовая 321, Гагарина 5, станция метро «Московская». Подробности акции уточните в магазинах и на сайте «Этелика.ру». Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
0: Расскажу быстро о дорожной обстановке. В Самаре, по данным Яндекс.Карт, плотное сейчас движение. Крупнее всего заторы на Южном мосту от Южного шоссе до улицы Промышленности, на улице Аврора от Дыбенко до Аэродромной, на Алматинской, от Ставропольской до Старозагора.
3: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис 103.6 FM, в Самаре без 15.10. На радио Мегаполис с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 5 мая 1995 года в МХАТ имени Чехова в Москве состоялась первая церемония вручения российской национальной телепремии ТЭФИ. В этот день бронзовые статуэтки «Орфея» получили в числе других телеведущие Леонид Якубович и Николай Сванидзе. Специальный приз был присужден Владиславу Листьеву посмертно. Дизайн статуэтки «Орфея» разработал легендарный Эрнст Неизвестный. Он объяснял свой выбор тем, что персонаж мифов Древней Греции победил ад своим искусством и искренностью. Статуэтка изображает Орфея, разрывающим себе грудь и играющим на струнах своей души. Согласно мифу, боги разрешили искусному певцу спуститься в подземное царство и забрать возлюбленную Эвридику. Правда, Орфей не довел дело до конца. Выходя из ада, он, вопреки совету, оглянулся и лишился возлюбленной навсегда. Аббревиатура ТЭФИ расшифровывается как «телеэфир». А вот к псевдониму известной писательницы начала 19 века Надежды Лохвицкой ТЭФИ премия отношения не имеет.
2: Радио Мегаполис 103.6 FM.

Без 1:10 Самарин, радио Мегаполис. Далее свежие новости, затем прогноз погоды. А сейчас мы послушаем с вами музыку, понятную, без слов.

0: Радио «Мегаполис» 106 FM, в Самаре 10 часов 2 минуты, за окном плюс 18, солнечно, днем ожидается до 24-26. Новости на радио «Мегаполис». Руслан Хемчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области введут новые нормы расселения горожан из зоны комплексного развития территорий. Поправки в жилищный кодекс готовит региональное министерство градостроительной политики. Они направлены как на нормирование ареала расселения, так и на увеличение компенсаций. В договорах комплексного развития территории появится рекомендация расселять жителей внутри районов. Отмечается, что жалобы на расселение поступают примерно от 5% жителей. Экс-глава Самарского Минтранса Иван Пивкин обжаловал приговор в кассации. Об этом сообщается на сайте суда. Дата заседания по делу пока не назначена. В августе 2025-го райсуд Самары признал Пивкина виновным в воспрепятствовании предпринимательской деятельности и приговорил к штрафу в 500 000 рублей, от которого его освободили из-за срока, проведенного в СИЗО. Однако в ноябре областной суд переквалифицировал дело на превышение должностных полномочий и приговорил бывшего главу регионального Минтранса к 5 годам колонии общего режима. Экс-министра взяли под стражу в зале суда. В ближайшие 4 дня в Самарской области сохранится очень теплая, практически жаркая погода. По прогнозам Приволжского гидрометцентра, до субботы включительно ожидается до плюс 26. Сегодня и завтра ясно, а вот в четверг сформируется облачность с ливнями и грозами. С пятницы по воскресенье в прогнозе значатся кратковременные дожди. 9 мая температура понизится. В День Победы ожидается от 17 до плюс 22 градусов. Усиливает ощущение прохлады, будет северный ветер. 5 детсадов Тольятти получили новые интерактивные логопедические столы. Современное оборудование – это разработка компании «Монтеграция», резидента технопарка «Жигулевская долина». Предприниматели передали дорогостоящие столы школьным учреждениям безвозмездно. «Жигулевская долина» входит в топ-3 национального рейтинга технопарков. Свои инновационные проекты в Тольятти развивают 320 технологических компаний. Apple отказалась от своего шлема смешанной реальности. По данным издания MacRumors, корпорация признала Vision Pro неудачным продуктом, так как он не вызвал интереса у покупателей. Даже после выхода шлема на мощном процессоре спрос на него оказался слабым. Отмечается, что теперь Apple сосредоточится на создании умных очков с поддержкой искусственного интеллекта. Шлем Vision Pro вышел в 2024 по цене в $3,500. С момента релиза было продано около 600 тысяч устройств. Среди причин неудачи эксперты называют высокую цену, большой вес и непонятное назначение устройства. Доллар на сегодня 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей и 27 копеек.
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис». В Самаре сегодня солнечно, будет без осадков, ветер западный 3,8 метров в секунду. Температура днем плюс 21-23. Сейчас в Самаре плюс 18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» золотые хиты. В Самаре 10 часов 13 минут. Прямо сейчас узнаем на 103.6 FM, из-за чего может подорожать ОСАГО.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Российский союз автостраховщиков опубликовал отчет за первый квартал года. Главный тренд – резкий рост страховых выплат. За три года средняя сумма компенсации по ОСАГО увеличилась на 43% и достигла 118 тысяч рублей. При этом стоимость самого полиса практически не изменилась и составляет в среднем 7645. Рост выплат специалисты связывают с подорожанием запчастей и логистики. Такой дисбаланс привел к тому, что в 60 регионах ОСАГО стала для страховщиков убыточным. Так, в зону риска в этом году вошли Новосибирская и Челябинская области. Непростая ситуация в Ульяновской, Самарской и Волгоградской областях. Здесь уровень выплат вплотную приблизился к критической отметке. В Свердловской области и Красноярском крае ситуация стабильнее, но средний чек на ремонт растет быстрее доходов страховщиков. В ближайшей перспективе тарифы могут вырасти еще на 10%. Причина – законопроект о повышении лимитов за вред жизни и здоровью. Максимальную выплату планируют увеличить в 4 раза – до 2 миллионов рублей. Ожидается, что новые правила вступят в силу с марта 2027 года. У рынка и у наших кошельков осталось меньше года, чтобы адаптироваться к новым правилам игры.
1: Реклама.

0: 8-373-2010.
1: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление карусели, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракитная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
2: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио

0: Отличного вам утра вторника вместе с музыкой, которую мы любим, на радио Мегаполис 103.6 FM, 10.23 в Самаре, на календаре 5 мая, за окном сейчас плюс 18 градусов и ясно, днем до 24-26 обещают, без осадков. На 103.6 FM Катя Григорьева вместе с нами.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 5 мая в Мексике – это Синко де Майо, национальный праздник в честь победы мексиканских войск над Французской империей в 19 веке. Его иногда называют мексиканским аналогом Дня Святого Патрика. Гуляют мексиканцы шумно и весело. Улицы городов превратятся в море марьячи, танцев, пышных платьев и невероятной уличной еды. Главным блюдом этого года объявлено моле поблано. Густой соус, где в основе перец чили и шоколад. Но шоколад горький. Он не дает соусу сладости, а придает темный бархатистый цвет и невероятную плотность вкуса. Моле поблано подают с нежной индейкой. В фортах Лоретто и Гваделупе, где и была та самая битва, вечером планируется масштабное световое шоу. На стены старых крепостей проецируют 3D-маппинг об истории мексиканской победы. Главным музыкальным событием станет выступление местной звезды Карлоса Риверы. Давайте мы немного послушаем, как звучит современный гибрид поп-музыки и музыки марьячи.
4: Мы

0: Реклама. Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем

0: утро с окном.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП-банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточняйте на сайте госокно63.ру.
3: Саженцы, саженцы, саженцы. Зимостойкие яблони, груши, черешни, абрикос. Разные сорта клубники, малины, смородины, голубики. Ждем вас ежедневно. Город Кинель, улица Новаторная, 5. Кинельский питомник «Удачная сотка». Есть доставка. Кинельпитомник.ру.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио.

0: Группа Ума Турман на радио Мегаполис. Всегда хорошая музыка. В Самаре половина двенадцатого. В продолжение часа на 103.6 FM 10 минут музыки без перерывов. На подходе группа Калео, Way Down We Go. А сейчас на радио Мегаполис новости коротко.
1: Здравствуйте. Экс-глава Самарского Минтранса Иван Пивкин обжаловал приговор в кассации. Об этом сообщается на сайте суда. Дата заседания по делу пока не назначена. В ноябре 2025-го областной суд приговорил бывшего главу регионального Минтранса к 5 годам колонии общего режима по делу о превышении полномочий. В Самарской области введут новые нормы расселения горожан из зоны комплексного развития территорий. Поправки в жилищный кодекс готовит региональное министерство градостроительной политики. Они направлены как на нормирование ареала расселения, так и на увеличение компенсаций жильцам. В ближайшие 4 дня в Самарском регионе сохранится очень теплая, практически жаркая погода. По прогнозам Приволжского гидрометцентра, до субботы включительно ожидается до плюс 26 градусов. Сегодня и завтра ясно, а вот в четверг сформируется облачность с ливнями и грозами. Житель Самары стал жертвой мошенников при покупке автомобиля из Китая. Он нашел сайт, связался с продавцом и перевел 1,5 миллиона рублей. Обещали, что автомобиль пройдет таможню и прибудет через 3 месяца, но продавец исчез. 37-летний мужчина обратился в полицию. Оказалось, что сайт был фейковым. Возбуждено уголовное дело.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды. В Самаре сегодня будет солнечно, осадков не ожидается. Ветер западный, 3-8 метров в секунду. Температура днем до 23-25 градусов. Сейчас в Самаре плюс 21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM.
1: Призрачно все в этом мире бушующее.

0: Modern Talking на радио Мегаполис. Меньше слов, больше музыки. Дальше на 103.6 FM. Тройка главных хитов минувших десятилетий из золотой коллекции радио Мегаполис. Услышим кавер-версию легендарной песни группы Beatles Let It Be в исполнении Криса Дебурга. Перед этим Savage Garden и группа Joy Валери.
1: Реклама. Любые ковры, паласы, ковровые дорожки на Карла Маркса 55.
2: Хотите новую квартиру, но семейная и IT-ипотека вам не подходят? В доме у Космопорта 2 ипотека 11,9% для всех. Всего 11,9% для всех, всех, всех. И для вас, конечно. Акция действует на двух- и трехкомнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
3: Полная стоимость кредита от 19,391% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита и отсутствие личного страхования. Процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рубль. Универсальная лицензия Банка России номер 23-12 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Дом обоев «Этелика» поздравляет всех с праздником весны и труда и Днем Великой Победы. С 1 по 12 мая действует праздничная скидка 15%. Новосадовая 321, Гагарина 5, станция метро «Московская». Подробности акции уточните в магазинах и на сайте «Этелика.ру». Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Реклама. Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
2: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
3: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
4: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 12 часов 2 минуты, за окном сейчас плюс 22 градуса. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Почта России убрала из сервиса отслеживания посылок их технические перемещения и внутренние статусы. Это должно упростить клиентам процедуру отслеживания своих отправлений. По-прежнему можно следить за приемом посылок, присвоением им трек-номера, сортировкой, а также за тем, готовы ли они к вручению, пишет ТАСС. В Госдуме предложили разрешить бесплатно менять железнодорожные билеты, если пассажир опоздал на поезд из-за задержки или отмены стыковочного авиарейса. Инициатива учитывает реалии времени с ограничениями в аэропортах. Авторы законопроекта поясняют, что в этом случае у пассажиров будет право взять билет на ближайший доступный поезд соответствующего направления. И это можно будет сделать без штрафов, сборов и доплат. Над регионами России за ночь были сбиты почти 300 беспилотников. Сводку опубликовала Минобороны. Атакам подверглись 19 российских регионов. Беспилотники были самолетного типа. Росавиация вводила план «Ковер» в 15 российских аэропортах, в том числе в Курумыче. Две трети ограничений были сняты к утру. Самарская полиция предлагает управляющим компаниям и ТСЖ установить запираемые велопарковки. Более половины велосипедных краж в прошлом году произошли в подъездах зданий. Злоумышленники ищут транспорт с слабой защитой. Жертвами становятся владельцы как дорогих моделей стоимостью около 100 тысяч рублей, так и бюджетных. Выпускникам школ предложили дать возможность пересдавать ЕГЭ по всем предметам, а не по одному, как сейчас. Это позволит минимизировать стресс от испытаний, пишет ТАСС со ссылкой на заявление зампредседателя общественной палаты Владислава Гриба. Он напомнил, что даже на Олимпийских играх в некоторых видах у спортсменов есть несколько попыток. Также и в вузах у студентов есть не только основной экзамен или зачет, но и две попытки пересдачи. Артем Дзюба получил травму задней поверхности бедра в домашнем матче РПЛ против Краснодара. Об этом сообщает пресс-служба Тольяттинского «Акрона». Футболист покинул поле на 57-й минуте встречи. Между тем, из больницы выписали полузащитника «Крыльев Советов» Ильзата Ахметова, получившего травму головы в матче 28-го тура против «Спартака», сообщает пресс-служба самарского клуба. На 72-й минуте футболист ненадолго потерял сознание в результате столкновения с защитником красно-белых Кристофером Ву во время борьбы за мяч. Его унесли с поля на носилках. Ахметову диагностировали сотрясение мозга. Позднее футболист заявил, что у него все хорошо и его состояние стабилизировалось. Эксперты рассказали о способах подготовки к проблемам с мобильным интернетом. В первую очередь следует заранее предусмотреть офлайн-доступ к различным сервисам и документам. Телефоны можно заранее выгрузить, билеты, бронирование и ряд электронных документов, пишет агентство РИА. Полезно будет обзавестись офлайн-картами. Также при ограничении мобильной связи и интернета могут быть сбои с оплатой картами и QR-кодом. Поэтому следует заранее снять в банкомате наличные. Доллар на сегодня 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей и 27 копеек.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды на завтра. 6 мая в среду в Самаре будет малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный, слабые температуры сегодня ночью до плюс 13, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре 22 градуса.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Дуэт Lighthouse Family на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего настроения. Вашей компании Дмитрий Рожков. Удачного вам вторника. Сегодня 5 мая. Чему, согласно старинному британскому суеверию, могут помешать нарциссы в доме? Речь не про самовлюбленных людей, а о цветах. И об этом тоже Анна Романова расскажет нам в предстоящие 5 минут на 103.6 FM. Еще раньше группа «Свинцовый туман» с песней «Я знаю» на радио Мегаполис.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Саженцы, саженцы, саженцы. Зимостойкие яблони, груши, черешни, абрикос. Разные сорта клубники, малины, смородины, голубики. Ждем вас ежедневно. Город Кинель, улица Новаторная, 5. Кинельский питомник «Удачная сотка». Есть доставка. Кинельпитомник.ру.
2: Агент Джуниор, ваше задание – испытать новый парк. В вашем распоряжении единый вход. Больше 20 игровых зон и семейный ресторан. Действовать нужно быстро.
3: Хотя зачем спешить? В «Активике» нет ограничений по времени. Новый парк активного отдыха «Активика» в ТРК «Гудок». Десятки игровых локаций. Единый вход. Семейный ресторан. Улица Красноармейская, 131. Активикапарк.рф.
4: База, база! Орел в гнезде! И никуда не торопится. 0+.
5: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех – дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
7: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
8: Дяди, тети, очень важно, объявляем

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Иван-Царевич и Серый Волк снова на сцене Самарского театра кукол. Здесь волк меняет обличие. Иван разъезжает по сцене на самокате, а его братья на скейтах. Народная сказка в современном прочтении. Возрастное ограничение 6+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио

0: Группа «Свинцовый туман», радио «Мегаполис», «Золотые хиты». Далее на 103.6 FM Purple Disco Machine «In the Dark». А сейчас на радио «Мегаполис» встречаем Анну Романову.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Нарциссы – ранние весенние цветы семейства амарилисовые. Мало того, что нарциссы многолетники, они еще и отличаются морозостойкостью. В Древнем Риме нарциссы дарили победителям сражений как символ стойкости и возрождения. Сегодня нарциссы. Нарцисс – это целый род растений, который включает 70 только природных видов и более 35 тысяч искусственно выведенных сортов и гибридов. Самые маленькие виды нарциссов не превышают 15 сантиметров в высоту, а садовые гиганты могут вырастать до 60 сантиметров. Нарцисс – главный национальный цветок Уэльса. На валлийском языке, то есть на языке Уэльса, нарцисс называется лук-парей святого Петра. Действительно, нарциссы – луковичные цветы. В Китае нарцисс – символ удачи и Нового года, так же, как и в Курдистане. Это символ праздника Навруз. Название «нарцисс» связывают с греческим мифом о прекрасном юноше, который влюбился в свое отражение. Считается, что нарциссы – это самовлюбленные люди, но на самом деле патологические нарциссы не любят себя. Они сосредоточены на себе, потому что убеждены, что делают все не так, и пытаются не совершить очередную ошибку. Все части нарцисса, особенно луковицы, ядовиты. Нарциссы выделяют густую слизь, которая содержит сахар, питающий бактерии в воде. Эти бактерии буквально закупоривают стебли других цветов, например, роз, из-за чего те вянут от жажды, даже стоя в воде. Поэтому нарциссы нельзя ставить в букет с другими цветами. В луковицах нарциссов содержится также алкалоид галантамин. Сегодня это вещество официально используется для лечения болезни Альцгеймера. Известно явление под названием «нарциссовая чума». В 1917 году производство нарциссов в Великобритании едва не было уничтожено эпидемией нематод, микроскопических червей, которые поразили луковицы нарциссов по всей стране. Это привело к созданию первых государственных систем классификации и контроля за качеством луковиц. Старинное британское суеверие гласит, что нарциссы в доме мешают курам нести яйца. Птицеводы до сих пор стараются не приносить эти цветы в помещения, где живут птицы. И что на первом месте? Каждый принц Уэльский ежегодно получает один нарцисс в качестве символической арендной платы за использование земель на островах Силли. Эти острова относятся к графству Корнуолла и являются крупнейшим поставщиком нарциссов в Британии. Благодаря теплому климату цветы там зацветают намного раньше, чем на материке.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Радио «Мегаполис». Музыкальный пульс Самары.

0: Радио «Мегаполис».
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио «Мегаполис».

0: доме. Природа, комфорт
1: и бассейн.
0: На отдых только в Мастрюки.
1: Бронируем на mastryuki.ru.
2: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление карусели, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракитная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
3: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! С

0: окно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Наслаждение. Освежающий и невероятно вкусный. Во всех супермаркетах «Миндаль». Газированный напиток «Эвервес Кола». 500 миллилитров. Всего 59,99. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
4: Хочешь профлист дешево купить? Оптово-розничная база реализует профнастил «Некондицию» дешево. Огромный выбор «Некондиции» на складе, а также новый лист под заказ. Телефон для связи – 8-927-207-0077. 8-927-207-0077.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
7: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Дуэт Мэткон в золотой коллекции радио Мегаполис. Далее на 103.6 FM свежие новости, прогноз погоды на завтра и затем пятерка лучших песен о любви, в том числе свежий суперхит от Оливии Дин «Man I Need». С вами был Дмитрий Рожков. До встречи завтра утром в 7.00. Счастливо оставаться на 103.6 FM, где через пару минут мы послушаем музыку, понятную без слов. Удачного вам продолжения вторника.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама. Добрый!

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Богатырская слобода предлагает. Корпоративы для организации, экскурсии для школьников, метастрельбище, музей Княжий Терем, пятиместные лесные домики, шатровый лагерь Княжий Стан, прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные – яркий веселый праздник состязаний, игр и забав – богатырская силушка. Русская кухня и многое другое. 8-92-76-16-17-30.
2: Летняя программа в аттракцион-кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
3: Анимация, квизы и ростовые куклы.
2: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
3: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
2: Праздник для всей семьи.
3: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
4: Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
5: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио

0: В Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. Правительство изменило правила экзаменов на водительские права. Часть нововведений заработают со следующего марта, пишет агентство РИА. Теперь практически экзамен нужно будет сдавать не позднее, чем через 60 дней после успешной сдачи теории. Сейчас это можно было сделать в течение полугода. Если за 6 месяцев практику сдать не удалось, придется в течение месяца заново сдавать теорию. По новым правилам, экзамен на права могут прекратить, если кандидат пользуется телефоном, гаджетами или подсказками. В таком случае пересдачу назначат только через год. Также разрешено сдавать экзамены по вождению без медицинской справки, если результаты медосмотра есть в единой госсистеме здравоохранения. В Самарской области введут новые нормы расселения горожан из зоны комплексного развития территорий. Они направлены как на нормирование ареала расселения, так и на увеличение компенсаций. Поправки в жилищный кодекс готовит региональное министерство градостроительной политики. В договорах комплексного развития территорий появится рекомендация расселять жителей внутри районов. Отмечается, что жалобы на расселение поступают примерно от 5% жителей. В ближайшие 4 дня в Самарской области сохранится очень теплая, практически жаркая погода. По данным Приволжского гидрометцентра, до субботы включительно ожидается до плюс 26. Сегодня и завтра ясно, а вот в четверг сформируется облачность с ливнями и грозами. С пятницы по воскресенье в прогнозе значатся кратковременные дожди. 9 мая температура понизится. В День Победы ожидается от 17 до плюс 22 градусов. При этом усиливать ощущение прохлады будет северный ветер. На Жигулевской ГЭС неожиданно изменили график сброса воды. Новым распоряжением Росгидро отменило запланированное к 10 мая уменьшение сбросов с 22 тысяч до 19 тысяч кубометров в секунду. Причины называют сохраняющийся высокий приток воды в водохранилище «Каскада». Жигулевская ГЭС будет держать сбросные расходы на уровне 24 тысяч кубометров в секунду и в таком режиме будет работать до особого указания. Сообщается, что уровень у плотины ГЭС превышен всего на 30 сантиметров, тогда как ниже по течению воды не хватает. Сегодня в Самаре изменится схема движения. Исторический центр будет перекрыт с 16 часов до 11 вечера. Проезд будет запрещен по Галактионовской, Молодогвардейской, Чапаевской, Фрунзе, Красноармейской, Шостаковича и Вилоновской. Общественный транспорт изменит маршруты или приостановит работу. На железнодорожный вокзал Самары прибыл поезд «Победы». Ретро-состав можно будет застать на платформе до 16:30. На открытых платформах эшелона техника времен Великой Отечественной войны. Среди экспонатов танк Т-70, трофейный танк «Прага», легендарные «Катюши» и тематические вагоны. Накануне ретро-поезд сделал остановку в Тольятти. Доллар на сегодня 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей и 64 копейки.
2: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. 6 мая в среду в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-восточный слабый. Ночью до плюс 13 градусов, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 25.
3: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Пять лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
6: На радио «Мегаполис» пять песен о любви.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дом обоев «Этелика» поздравляет всех с праздником весны и труда и Днем Великой Победы. С 1 по 12 мая действует праздничная скидка 15%. Новосадовая 321, Гагарина 5, станция метро «Московская». Подробности акции уточните в магазинах и на сайте «Этелика.ру».
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 25 градусов. В среду, 6 мая, будет малооблачно. День пройдет без осадков. Ветер северо-восточный, слабый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 13 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 24-26.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

play the dubbage. Yerushalayim at Easter. I cry.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ковры премиум класса на Карла Маркса 55.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу с

0: глаз окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточняйте на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 8-373-20-10.
1: Богатырская слобода предлагает. Корпоративы для организации, экскурсии для школьников, метастрельбище, музей Княжий Терем, пятиместные лесные домики, шатровый лагерь Княжий Стан, прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные – яркий веселый праздник состязаний, игры, забав, богатырская силушка, русская кухня и многое другое. 8-92-76-16-17-30.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
3: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 14 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. 6 мая в среду в Самаре будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный слабый, до плюс 13, предстоящей ночью, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 25 градусов.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-800-273-2010.
1: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление коррозии, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракетная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
2: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис». Добро пожаловать на 103.6 FM. Это «Радио Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем

0: утро с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 25 градусов. В среду, 6 мая, будет малооблачно. День пройдет без осадков. Ветер северо-восточный, слабый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 13 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 24-26.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-7-3-20-10.
1: Саженцы, саженцы, саженцы. Зимостойкие яблони, груши, черешни, абрикос. Разные сорта клубники, малины, смородины, голубики. Ждем вас ежедневно. Город Кинель, улица Новаторная, 5. Кинельский питомник «Удачная сотка». Есть доставка. Кинельпитомник.ру. Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио «Мегаполис».
3: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Чудесные праздники для любимых в Самарском. Отдых, оздоровление, новые СПА-программы. В выходные действуют специальные предложения. Курортный отель «Самарский» с заботой о вас. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71. Акция действует до 10 мая. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Время царского угощения в миндале. Нежные, вкусные, тающие во рту фермерские паштеты от компании «Деликатесов». Паштеты из гусиной печени с черными трюфелями. Паштеты из печени индейки с вялеными астраханскими томатами. И другие вкусы, которые приятно удивят. Выбирайте тот, который станет вашим любимым. «Миндаль». Наслаждайтесь сами и удивляйте своих близких и друзей.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
3: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. 6 мая в среду в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-восточный слабый. Ночью до плюс 13 градусов, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 25.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

всегда предсказуема, злость обоснована. Я думал, все кончилось, но опять все по-новому. Разум когда-нибудь победит. Что-то за

оно не скучает, оно умирает со скуки. Я же знал, что все этим кончится, со всеми случается, всему цена одиночества, иначе

Эти бескрайности, мне бы к ней прикоснуться. Разум когда-нибудь победит. Что-то заставит.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Дяди, тети, очень важно.

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Хотите новой музыки? Сделайте громче радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10. Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 25 градусов. В среду, 6 мая, будет малооблачно. День пройдет без осадков. Ветер северо-восточный, слабый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 13 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 24-26.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103 и 6 FM. Реклама.
1: Любые ковры, паласы, ковровые дорожки на Карла Маркса 55.
2: А ты уже был в Маламутленд? Это первое место, куда приходит лето. Пока в городе слякоть, здесь уже сухо, солнце, животные и живая природа. Всего 30 минут от города, и ты в другом мире. Поехали встречать весну по-настоящему. Посещение без возрастных ограничений.
1: Дом обоев «Этелика» поздравляет всех с праздником весны и труда и днем Великой Победы. С 1 по 12 мая действует праздничная скидка 15%. Новосадовая 321, Гагарина 5, станция метро «Московская». Подробности акции уточните в магазинах и на сайте etelica.ru. Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
3: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 16 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. 6 мая в среду в Самаре будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный слабый. До плюс 13, предстоящей ночью. Завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 25 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-20-10.
1: Богатырская слобода предлагает. Корпоративы для организации экскурсий для школьников. Метастрельбище. Музей Княжий Терем. Пятиместные лесные домики. Шатровый лагерь Княжий Стан. Прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные – яркий веселый праздник состязаний, игры, забав. Богатырская силушка. Русская кухня и многое другое. 8-92-76-16-17-30.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
2: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
3: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
4: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
0: Саженцы, саженцы, саженцы. Зимостойкие яблони, груши, черешни, абрикос. Разные сорта клубники, малины, смородины, голубики. Ждем вас ежедневно. Город Кинель, улица Новаторная, 5. Кинельский питомник «Удачная сотка». Есть доставка. Кинельпитомник.ру.
5: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио «Мегапорт».

0: Будет малооблачно, день пройдет без осадков, ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 13 градусов, завтра днем в Самаре плюс 24-26.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

И какой бы я ни был гад, ей хочется остаться рядом. Я, кажется, этому рад. Мне слова ничего не откроют.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Хочешь профлист дешево купить? Оптово-розничная база реализует профнастил некондицию дешево. Огромный выбор некондиции на складе, а также новый лист под заказ. Телефон для связи 8-927-207-0077. 8-927-207-0077. Иван-Царевич и Серый Волк снова на сцене Самарского театра кукол. Здесь Волк меняет обличие. Иван разъезжает по сцене на самокате, а его братья на скейтах. Народная сказка в современном прочтении. Возрастное ограничение 6+. Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
2: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. 6 мая в среду в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-восточный слабый. Ночью до плюс 13 градусов, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 25.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373 30 30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103,6 FM. Реклама. Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
2: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление коррозии, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракетная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
3: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
4: Альт Профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио Мегаполис.
0: Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
1: Дом обоев «Этелика» поздравляет всех с праздником весны и труда и днем Великой Победы. С 1 по 12 мая действует праздничная скидка 15%. Новосадовая 321, Гагарина 5, станция метро «Московская». Подробности акции уточните в магазинах и на сайте «Этелика.ру».
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: вырос окно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Хочешь профлист дешево купить? Оптово-розничная база реализует профнастил «Некондицию» дешево. Огромный выбор некондиции на складе, а также новый лист под заказ. Телефон для связи 8-927-207-0077. 8-927-207-0077.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 25 градусов. В среду, 6 мая, будет малооблачно. День пройдет без осадков. Ветер северо-восточный, слабый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 13 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 24-26.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Ковры премиум-класса на Карла Маркса 55.
2: Летний отдых – это солнце, смех, веселье, прогулки на свежем воздухе, купание.
3: Но главное – польза для здоровья. Ведь мы на базе отдыха Мыстрюки.
2: За городом, в Срубовом доме. Природа, комфорт.
3: И бассейн.
2: На отдых только в Мыстрюки.
3: Бронируем на mastryuki.ru.
4: Дяди, тети, очень важно.

0: снега с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Кусается ипотека, но маленьких детей у вас нет, и вы не айтишник. В доме у Космопорта 2 для всех ставка 11,9%. Для всех без исключения. Всего 11,9%. Как вам такая новость? Акция действует на 2- и 3-комнатной квартире до 1 июня 2026 года.
4: Полная стоимость кредита от 19,491% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рубль. Универсальная лицензия Банка России на 2012 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Агент Джуниор, ваше задание – испытать новый парк. В вашем распоряжении единый вход. Больше 20 игровых зон и семейный ресторан. Действовать нужно быстро.
7: Хотя зачем спешить? В «Активике» нет ограничений по времени. Новый парк активного отдыха «Активика» в ТРК «Гудок». Десятки игровых локаций. Единый вход. Семейный ресторан. Улица Красноармейская, 131. Активикапарк.рф.
8: База, база, орел в гнезде. И никуда не торопится. 0+.
9: Телефон рекламной службы 207-2127.
10: Радио «Мегаполис».
11: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Сильно уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010.
4: Тысячу ярких эмоций дает аттракцион «Супер полет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
5: Богатырская слобода предлагает корпоративы для организации, экскурсии для школьников, метастрельбище, музей Княжий Терем, пятиместные лесные домики, шатровый лагерь Княжий Стан, прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные яркий веселый праздник состязаний, игр и забав. Богатырская силушка, русская кухня и многое другое. 8-92-76-16-17-30.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио Мегаполис.
0: Инструментальная музыка на радио Мегаполис.

0: Самаре 18 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. 6 мая в среду в Самаре будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный слабый, до плюс 13, предстоящей ночью, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 25 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление карусели, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракитная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
2: Ты уже был в Маламутленд? Это первое место, куда приходит лето. Пока в городе слякоть, здесь уже сухо, солнце, животные и живая природа. Всего 30 минут от города, и ты в другом мире. Поехали встречать весну по-настоящему. Посещение без возрастных ограничений.
1: Дом обоев «Этелика» поздравляет всех с праздником весны и труда и днем Великой Победы. С 1 по 12 мая действует праздничная скидка 15%. Новосадовая 321, Гагарина 5, станция метро «Московская». Подробности акции уточните в магазинах и на сайте etelica.ru.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем!

0: без окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Хочешь профлист дешево купить? Оптово-розничная база реализует профнастил некондицию дешево. Огромный выбор некондиции на складе, а также новый лист под заказ. Телефон для связи 8-927-207-0077. 8-927-207-0077.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Нарциссы – ранние весенние цветы семейства амариллисовые. Мало того, что нарциссы многолетники, они еще и отличаются морозостойкостью. В Древнем Риме нарциссы дарили победителям сражений как символ стойкости и возрождения. Сегодня нарциссы. Нарцисс – это целый род растений, который включает 70 только природных видов и более 35 тысяч искусственно выведенных сортов и гибридов. Самые маленькие виды нарциссов не превышают 15 сантиметров в высоту, а садовые гиганты могут вырастать до 60 сантиметров. Нарцисс – главный национальный цветок Уэльса. На валлийском языке, то есть на языке Уэльса, нарцисс называется «лук пари святого Петра». Действительно, нарциссы – луковичные цветы. В Китае нарцисс – символ удачи и Нового года, так же, как и в Курдистане. Это символ праздника Навруз. Название «нарцисс» связывают с греческим мифом о прекрасном юноше, который влюбился в свое отражение. Считается, что нарциссы – это самовлюбленные люди, но на самом деле патологические нарциссы не любят себя. Они сосредоточены на себе, потому что убеждены, что делают все не так, и пытаются не совершить очередную ошибку. Все части нарцисса, особенно луковицы, ядовиты. Нарциссы выделяют густую слизь, которая содержит сахар, питающий бактерии в воде. Эти бактерии буквально закупоривают стебли других цветов, например, роз, из-за чего те вянут от жажды, даже стоя в воде. Поэтому нарциссы нельзя ставить в букет с другими цветами. В луковицах нарциссов содержится также алкалоид галантамин. Сегодня это вещество официально используется для лечения болезни Альцгеймера.

0: 8-373-2010.
1: Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
2: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
1: Богатырская слобода предлагает корпоративы для организации, экскурсии для школьников, метастрельбище, музей княжий терем, пятиместные лесные домики, шатровый лагерь княжий стан, прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные яркий веселый праздник состязаний, игры, забав, богатырская силушка, русская кухня и многое другое. 8-92-76-16-17-30.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
4: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: В Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Спонсор прогноза ОМЛЦ – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 6 мая, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха в ночь на среду составит от 6 до плюс 11 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 21 до 26 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373 30 30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Кондиционеры Синтек. Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры Синтек.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Сенсация! Уникальный аттракцион «Шоу-тайм» открыт в парке Гагарина. Невероятные эмоции! Взлет на 21 метр! Подъем адреналина и экстрим по полной гарантированный. Суператтракцион «Шоу-тайм» в аттракцион-кафе «Три медведя».
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио

0: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 6 мая, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха в ночь на среду составит от 6 до плюс 11 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 21 до 26 градусов тепла.
1: Радио Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: В Самаре 20 часов.
1: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 6 мая, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха в ночь на среду составит от 6 до плюс 11 градусов. Завтра после полудня столбики и термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 21 до 26 градусов тепла.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Мегаполис.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Заголовками новостей в 2026-м уже сложно удивить. Но как вам такое? Китайская компания по производству пылесосов хочет оснастить свой электрогиперкар ракетами, чтобы разгоняться до сотни менее чем за одну секунду. Компания Dream Technology специализируется на домашних роботах-пылесосах. Но и они сделали свой концепт-кар Nebula Next. В нем почти 2000 лошадиных сил. А на днях все окончательно вышло из-под контроля. Представлена версия Jet Edition. Это реактивная тяга на электрическом шасси. Твердотопливные ракеты дают ускорение за 0,9 секунды. Только представьте, вы еще не успели нажать на педаль, а на спидометре уже три цифры. По заявлению инженеров, две твердотопливные установки активируются за 150 миллисекунд и создают тягу 100 килоньютонов. Техническая база также включает твердотельную батарею и электромагнитную активную подвеску. Рулевое управление и тормозная система здесь полностью электронные, без прямой механической связи. Однако экспертов смущает промо-ролик проекта. На официальных кадрах водитель почему-то жмет на газ левой ногой, а мелким шрифтом в конце видео честно предупреждает, что финальная версия будет зависеть от того, что получится в реальности.
1: В любое время, в любом месте, золотой.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Распродажа ковров на Карла Маркса 55. Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов. Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Мегаполис».

0: girlfriend everywhere.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, у вас не будет полной свободы действий, либо будут реальные ограничения, либо сомнения и страхи. Подождите. Тельцы, возможно, колебания между почти одинаковыми вариантами. Не лучший день для выбора, например, билетов в отпуск и других подобных инициатив. Близнецы, день паузы и неразберихи, но в то же время вы сможете четче осознать поставленные задачи. Раки, скорее всего, придется в чем-то себя ограничить. Аскеза точно сделает вас лучше. Львы, наберитесь терпения. Нужные вам дела будут делаться крайне медленно, с большими промежутками между этапами. Девы, не стоит откладывать дела в долгий ящик. Смело берите быка за рога прямо сейчас. Весы, вы можете столкнуться с сопротивлением со стороны других людей и другими препятствиями. Возможен временный тупик. Скорпионы, берегите слишком хороших предложений. Вас могут обмануть и, скорее всего, намеренно. Стрельцы, планы почти наверняка окажутся невыполнимыми. Снижайте требования к себе и к другим. Козероги, ваше самомнение может стать серьезным препятствием для очень выгодного сотрудничества. Подумайте, что все-таки важней. Водолеи, не лучший день для инициатив. Что-то может пойти не так, а нести ответственность за это придется вам. Рыбы, день сильно затуманивает перспективу и затрудняет планирование. Лучше не заниматься подобными делами.
4: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 6 мая, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха в ночь на среду составит от 6 до плюс 11 градусов. Завтра после полудня столбики и термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 21 до 26 градусов тепла.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама. Во всех супермаркетах «Миндаль». Идеальный баланс чистоты и заботы для ваших волос с шампунем Head & Shoulders. Всего 319,99 за 360 граммов. Ваши волосы будут выглядеть безупречно. «Миндаль». Делаем цены ниже.
1: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте новое окно за 2000 всего!
2: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно!
3: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Саженцы, саженцы, саженцы. Зимостойкие яблони, груши, черешни, абрикос. Разные сорта клубники, малины, смородины, голубики. Ждем вас ежедневно. Город Кинель, улица Новаторная, 5. Кинельский питомник «Удачная сотка». Есть доставка. Кинельпитомник.ру. Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Медведь».

0: В Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступается народ. Девушка по Пушкинской на Лиговский в обход. Следом по каналу проплывает.

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, у вас не будет полной свободы действий, либо будут реальные ограничения, либо сомнения и страхи. Подождите. Тельцы, возможно, колебания между почти одинаковыми вариантами. Не лучший день для выбора, например, билетов в отпуск и других подобных инициатив. Близнецы, день паузы и неразберихи, но в то же время вы сможете четче осознать поставленные задачи. Раки, скорее всего, придется в чем-то себя ограничить. Аскеза точно сделает вас лучше. Львы, наберитесь терпения. Нужные вам дела будут делаться крайне медленно, с большими промежутками между этапами. Девы, не стоит откладывать дела в долгий ящик. Смело берите быка за рога прямо сейчас. Весы, вы можете столкнуться с сопротивлением со стороны других людей и другими препятствиями. Возможен временный тупик. Скорпионы, берегите слишком хороших предложений. Вас могут обмануть и, скорее всего, намеренно. Стрельцы, планы почти наверняка окажутся невыполнимыми. Снижайте требования и к себе, и к другим. Козероги, ваше самомнение может стать серьезным препятствием для очень выгодного сотрудничества. Подумайте, что все-таки важней. Водолеи, не лучший день для инициатив. Что-то может пойти не так, а нести ответственность за это придется вам. Рыбы.

0: В Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Радио Мегаполис. Романтический вечер.
1: Here's mine. I found out

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM. I'm

0: Ка-чинг.
1: Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Неизвестно, что

0: Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Мегаполис.
1: Золотые хиты в Самаре на 103.6 FM.

0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.